Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

сирахата битни дала, а дие бут ая симуню тлитунине. Ахал хол алхама сирахата битни дала, а дие бут ая симуню тлитунине. А цери лазини масрултуну чвахи дала, дие азабаси ишкотлум буго. А цели лазели матросу.

0: все времена. Реклама на радио.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Я вот о чем подумал, если эту песню поставить на будильник ранним утром, то я думаю, что вместе с вами проснется, наверное, весь дом. Да, ну, хорошая песня, очень хорошая, мы ж плохих не держим, вы же знаете. Приветствую вас на волнах радио Прибой, 7 часов и 33 минуты, у нас сегодня пятница и 15 мая. Вы слушаете радио Прибой, правильно делаете, при всем богатстве выбора, далее продолжите сами. А вот, у микрофона Расул Алибеков, до 11 будем вместе.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это

0: Погода.
1: Ветреная и дождливая погода нас ждет в выходные, в субботу и в воскресенье, где в среднем температура воздуха будет составлять 20 градусов тепла. А далее на следующей неделе также будут идти у нас дожди в перемешку с солнечными днями. А порывистый ветер до 20 метров в секунду нас ожидает со скоростью 7-12 метров и будет срываться до 20 северо-западного направления. Сейчас в столице Дагестана в городе Махачкале светит солнце, температура воздуха составляет 18 градусов, а днем плюс 19, больше, говорят синоптики, воздух не прогреется. Ну и хорошо, хорошая погода нас ждет сегодня. В общем, спросите, видел ли я нашего соседа Митрича. Вы знаете, я не только его видел, а я еще и с ним разговаривал, не только с ним, еще и его с супругой. В общем, я когда подходил с остановки общественного транспорта до рабочего места, я смотрю, у них какой-то, в общем-то, идет диалог. Непонятный какой, ну, далеко было, не слышно было, и ветер не доносил, ветер дул в другую сторону. Когда я подошел, я с ними поздоровался, жена ушла. Вот, я говорю, Митрич, о чем так бурно беседовал со своей женой? Ну, ты знаешь, говорит, моя жена, говорит, сказала, говорит, вот как ты, вот смотри, говорит, рассуди, она сказала, что я считаю, в отношениях все должно быть ровно 50 на 50. Он покупает дом, я в нем живу, он покупает машину, я на ней езжу, он зарабатывает деньги, я их трачу. Я говорю, ну, ты знаешь, во-первых, сейчас не только твоя жена так

рассуждает, сейчас рассуждают все, от мала до велика. А вот, это нормальное явление. Он говорит, ну вот, они же могут лишить, вот лишают же они нас, что красивые, что умные, что роскошные, могут же лишить они нас всего. Я говорю, смотри, Дмитрич, вот красивая женщина, она лишит тебя всего постепенно, роскошная моментально. Дмитрич говорит, а умная? Я говорю, а умная просто незаметно.

0: Ну а теперь проигрыш. Музыкальные эпохи и модные поветрия сменяют друг друга, но некоторые голоса и мелодии остаются с нами навсегда. Блюзмен, мелодист и фанат автомобилей Крис Ри двигался в нужном ему темпе и по собственной траектории. Всегда, не оглядываясь на тренды. Дорога, которую он прокладывал 5 десятилетий, к сожалению, подошла к финишу. Но песни остались, которые периодически будут звучать на волнах нашей радиостанции, потому как мы ценим, любим и очень уважаем артистов прошлого, ну и, конечно же, настоящего. И именно тех артистов, которые с большой буквы. Ну вот, например, Крис Ри.
1: Реклама. 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
3: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
7: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
8: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
9: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
10: Ограничение 12+.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В эфирной студии «Радио Прибой» появилась Диана Гаджиева. Сейчас будет новости читать. Очень красивая девушка. Хотите верьте, хотите проверьте. Зайдите на наш официальный сайт radioprибой.ru. У нас все девочки очень красивые. Так вот, я говорю: «Диан, как дела?» Она говорит: «Ну, ты знаешь». Я говорю: «Ты сегодня вообще что-то без этого вообще, как называется, без кофе, без чая что-то пришла». Она говорит: «Ты знаешь», говорит, «я, говорит, вот с подругой села на диету». Я говорю: «Ты что на диете сидеть? И так вся красивая такая вот, ходишь тут вот». «Да нет», говорит, «вот сели, говорит, на диету», говорит, «с подругой», говорит, «вместе. А подруга сбросила 2 килограмма». И знаешь, что она сказала? Я говорю: «Нет, скажи». Она сказала: «Голова перестала соображать». Что это было, Алибеков? Я говорю: «Ну, видимо, это был мозг, наверное». Вот, давайте мы сейчас перейдем в час следующий, мы послушаем новости, а час эфира под наш добил Александр Малинин. Не уходи. С песней «Клен». Я буду скоро. Услышимся сразу после новостей. Поехали.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Комитет Госдумы поддержал продление аккредитации врачей после получения категории. В Дагестане продолжаются выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. И шахматист республики стал абсолютным победителем международного турнира. Теперь подробно. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении подготовленный правительством законопроект, которым предлагается автоматически продлевать аккредитацию врачей на 5 лет после получения квалификационной категории по той же специальности. Сейчас для работы по специальности медработники после получения диплома должны раз в 5 лет проходить аккредитацию. При этом они также могут получить квалификационную категорию, пройдя аттестацию. Категория позволяет врачам получать стимулирующие надбавки и повышает шансы на продвижение по службе. Оборот электроловильных систем предложили запретить, а для нарушителей предусмотреть административную ответственность. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Запрет на использование электроудочек обусловлен тем, что их использование наносит огромный вред ихтиофауне. Губительному воздействию электротока подвергаются все живые организмы в радиусе нескольких десятков метров. Выплаты в связи с утратой имущества из-за стихийного бедствия в Дагестане получили уже 20 816 человек на общую сумму более 800 миллионов рублей. Об этом заявили на совещании у ВРИО вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Единовременную материальную помощь получили 14 928 граждан, а финансовую помощь за утрату имущества первой необходимости 5 878 человек. Прокуратура Дагестанских огней направила в суд иск с требованием принудительно сформировать и поставить на кадастровый учет земельные участки, предназначенные для бесплатной передачи многодетным семьям и участникам СВО. Как установила проверка, местные власти длительное время не утверждали перечни сформированных наделов. Земля под льготные категории граждан не выделялась, участки не ставились на кадастровый учет, что нарушало их право на получение земли бесплатно. Таймас Темирбеков стал абсолютным победителем международного шахматного турнира «Мемориал Джафарова» в Баку. Дагестанский шахматист без поражений прошел турнирный путь, набрав 8 очков из 9. Кроме золотой медали, он также завоевал заветный 3-й балл международного мастера и добавил почти 70 пунктов к рейтингу. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: «Может быть, в шахматы сыграем?» – спросила Диана. Я говорю: «Ты знаешь, вот игра с женщиной в шахматы, что это такое?» Она говорит: «Это что?» Я говорю: «Ну вот, например, так ходить нельзя». А она что? А она: «А ты меня не любишь?» В эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго и хорошего утра.
3: И

0: Рассказывает ли рэпер о своей жизни, сочиняет ли историю от лица вымышленного персонажа или говорит о какой-либо общественной проблеме? Разнообразие тем, затронутых в рэпе, стремится к бесконечности. Мы так можем продолжать практически, ну, до вечера. Но чем лучше рэп, тем, конечно же, больше хочется его слушать. LifeX, Радио Прибой. Далее информация о нашем деловом партнере. Всем просто хочу пожелать доброго утра, хорошего настроения. Я этим буду заниматься до 11.00 вашей компании на волнах нашей радиостанции.
1: Карджио – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджио – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева.

0: Реклама.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Так обидеть тебя.

0: Погода.
1: Сначала была нормальная снежная зима, теперь нормальная солнечная весна. Вы знаете, ситуация становится все более подозрительной и подозрительной. А сейчас в самом лучшем городе нашей необъятной страны 18 градусов тепла, светит солнце, дует ветер со скоростью 8 метров в секунду юго-восточного направления. Сегодня днем, даже обедом, солнце уже уйдет куда-то. Вот температура воздуха составит 19 градусов тепла, а дождя пока не ожидается. Не ожидается дождя пока.
2: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Вот этот повторяющийся рефрен «Прощай, гудбай» звучит не как прощание, а как отчаянный крик души. Слушаю песню, и вот, знаете, герой не может смириться с мыслью о том, что любовь умерла, и его возлюбленная нашла утешение в объятиях другого. Мучительно далее цепляется за воспоминания, которые причиняют нестерпимую боль. Тиканье часов, единственный звук гнетущей тишины, символизирует неумолимый бег времени, который не остановить и не повернуть вспять. Он опять пытается сохранить лицо, скрыть свои слезы, но боль утраты слишком сильна. Что могу сказать по этому поводу? Нашел бы другую, какие проблемы. Ну и в завершение хочется сказать, что эти вечно зеленые хиты в жанре итало-диско по-прежнему актуальны, и сейчас их слушают уже молодые меломаны, которые не жили в 80-е прошлого, но всем сердцем любят музыку и стиль этого великого десятилетия. Одним словом, без комментариев, Саваш, гудбай на волнах Радио Прибой.
1: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яровского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хай.

0: лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-5151. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

И вещи, которых у него, в общем-то, которые у него есть и которых у него нет. То есть это на воду, которая в Каспийске, в общем-то, периодически бывает, то не бывает, а также на собак, которых там целая куча в городе Каспийске. И вот он работает в городе Махачкале и говорит, и на задний бампер впереди стоящего в пробке автомобиля. Так, что касаемо автомобильной загруженности города Махачкалы, и не только города Махачкалы, у нас сегодня не особо загружен город, потому как у нас сегодня день рахатный, и тигры-львы почуют на лаврах. Они после обеда в основном проявляют свою активность. А вот сейчас, в общем-то, свободно. Даже, знаете, старая Каспийская трасса, по старой Каспийской трассе не наблюдается особого большого скопления. Вот только улица Аэропорт, переходящего Булача, далее проспект Имама Шамиля под мостом немного загружено. Далее троллейбусное кольцо не критично, а Агасиево. Вот далее центр города Махачкала. Ну, как я уже говорил, сегодня, в общем-то, день у нас пятница, и поэтому многие сегодня отдыхают до обеда, а вот после обеда они уже отдыхать не будут, и город тоже отдыхать не будет. А, в общем, нужно учить правила дорожного движения и, естественно, их соблюдать. Потом уже делайте это, и все будет, как говорится, хорошо. В общем, вам счастливого пути. Ну и напоследок, вчера ребята рассказали, в общем, интересный был такой вот случай, дословно ребята рассказывают. Остановили богиню на Чангане. Ну, почему вот все говорят, почему, говоришь, богиня на Чангане? Потому что на Чангане та, которая на Чангане, та в любом случае уже богиня. Вот, значит, они ее остановили, она выходит к ним навстречу и говорит: «Милые мои, добрые, ласковые помощники на дороге, сотрудники ГИБДД, милые, простые, улыбающиеся лица, как же приятно мне вас видеть, как я вас люблю!» Ребята, в общем-то, на нее смотрят, говорят: «Что случилось?» Она говорит: «Да не обращайте внимания, я после поездки в налоговую инспекцию».

0: В нашем эфире Джо Дассен. Для многих его голос – символ юности и, конечно же, напоминание о светлых временах. Атуа, за тебя. И в 76-м году Джо Дассен записал эту песню, которую слушатели приняли, ну, просто, знаете, с восторгом. Песня стала посвящением будущей жене Кристин, над которой у Джо Дассена есть два сына. Он впервые исполнил песню, глядя в глаза своей любимой. Но на первый взгляд о таком мечтает каждая дама. Но что уж говорить, на месте Кристин мечтали оказаться миллионы женщин. Но... Есть в этой песне доля грусти, если знать, что отношения Джо и Кристин были далеки от идеала. Эта дама имела массу вредных привычек, которым пыталась приобщить знаменитого исполнителя. Расставание же не прибавило Джо Дассену здоровья, и песня «Атуа» стала одним из последних хитов в его жизни. Немного истории на радио «Прибой».
1: Реклама на радио. «Стоматология Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Финал часа был за Ани Лорак, она его завершила. Новый час будет открывать Диана Гаджиева, которая молчит как партизан, но молчит о том, что у нее будет в новостях. «Не скажу», — сказала она. Я говорю, ну и не говори. Все равно же ты сейчас расскажешь, через сколько там осталось, через 10 секунд. Перейдем в час следующий, сверим часы, они у нас, как всегда, точные. Всем доброе утро и хорошего настроения. Идем дальше.
1: Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. НДС по длительным договорам будут считать по новой схеме. В руководстве Дагестана прошла чистка помощников, и боксеры республики победили на первенстве России. Теперь подробно. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, уточняющий порядок расчета НДС по длящимся договорам. Документ подготовлен для реализации постановления Конституционного суда и призван устранить пробел в статье 168 Налогового кодекса. Новые правила регулируют ситуации, когда налоговое законодательство меняется после подписания договора. В таких случаях поставщик должен будет уплатить НДС, а покупатель не сможет его вычесть. Федор Щукин освободил от обязанностей 12 общественных помощников и одного общественного советника главы Дагестана. Указ об этом был подписан 8 мая. Магомед Рамазанов своим распоряжением также прекратил полномочия 10 общественных помощников председателя правительства Дагестана. Документ был подписан 12 мая, на тот момент еще в Рио председателем правительства республики. По Махачкале с начала года обустроено более 100 контейнерных площадок для сбора ТКО и установлено свыше 1500 баков, об этом сообщает пресс-служба мэрии. В этом месяце планируется установка 40 контейнерных площадок, в каждой из них от 4 до 8 мусорных баков в зависимости от нагрузки территории. Управление жилищно-коммунального хозяйства также регулярно обновляет имеющиеся контейнеры. Ученые Дагестанского государственного университета разработали инновационную технологию очистки воды, сообщает пресс-служба вуза. Технология представляет собой умные стеклянные фильтры, которые под воздействием солнечного света уничтожают бактерии и самоочищаются. Исследователи использовали метод атомно-слоевого осаждения, чтобы нанести на поверхность стекла сверхтонкую пленку, в тысячи раз тоньше человеческого волоса. Эта пленка обладает фотокаталитическими свойствами. Под воздействием света она запускает химические реакции, разрушающие патогенные микроорганизмы и органические молекулы. 4 медали выиграли представители Дагестана на первенстве России по боксу в Калининграде, об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. В турнире состязались спортсмены 17-18 лет. Победу в первенстве одержали Ислам Магомедов и Тимирсултан Тимирсултанов. Серебряная медаль у Рамазана Джамиева. Обладателем бронзовой награды стал Абубакар Джафаров. В общекомандном зачете сборная Дагестана заняла второе место. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Я сидел, смотрел, в общем-то, интересные новости, и вот что было тут. Я смотрел, не слушал. Экономистам и политикам интересно знать, откуда человек берет деньги. Далее. Психологам и социологам, куда он их тратит. Буду дальше смотреть. А пока же только лучшая музыка на волнах «Радио Прибой». «Радио Прибой». Всем желаем доброго утра.

0: Музыку к песне «Туманы» написал Виталий Волкомор, слова Анатолий Матвиенко, песню поставил Расул Алибеков, песню спел Николай Басков. Короче, творческая команда создала трогательную историю о чувствах, которые согревают даже в самые туманные дни. Далее информация о нашем деловом партнере. Ну, а я в эту пятницу, 15 мая, приветствую всех. Желаю всем доброго утра. Ну, как всегда, хорошего настроения. Погода у нас тоже сегодня очень хорошая, правда, немного ветрено. Ну, без ветра не бывает у нас. А в общем, день продолжается, он недавно начался, имеет продолжение. А в общем, работаем, только лучшая музыка. Поехали дальше.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
5: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
9: Камарджоба, откуда с вами я? Тато Худжадзе, татко я нехал 8 метра биоприпой, смит от холодски сурот 5 нервы, бачам толопа до силамата.

0: борьба с внутренними демонами, демонами. Песня описывает борьбу с темными мыслями, прошлыми травмами или же преследующими воспоминаниями.
1: Погода.
0: Повторяющиеся призывания «приучи» или же «приручи своих призраков» передают идеи преодоления этих преград в песне группы «Плазма», которая только что отметилась на волнах нашей радиостанции. Итак, весна, весна на улице, весенние деньки. А весна, по улицам текут ручьи, у детей носы, у сильной половины человечества слюни. Так, о погоде в столице Дагестана, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. На данный момент +19, +19 так и сохранится. Ветер 8 метров в секунду юго-восточного направления. Пока без осадков.

0: Саша Айвазов и «Глаза», где мощное оружие, способное творить чудеса. Глаза могут рассказать о нас больше, чем длинная речь, передать настроение, эмоции, даже тайные мысли. Что касаемо взгляда, это способ общения, доступный каждому без слов и, конечно же, переводчиков. Он может быть нежным, проникающим, загадочным или же обжигающим. Взглядом можно привлечь внимание, поддержать, утешить или, наоборот, оттолкнуть. История знает немало случаев, когда один лишь взгляд решал судьбы, вдохновлял на подвиги и даже менял ход событий. Вот именно об этом, только немного в лирике, мы поведали вам на волнах нашей радиостанции. 9 часов и 36 минут, время московское. Прямо по курсу у нас очень много полезной информации. Послушайте. Закрыть глаза.
1: Реклама. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Три

0: Именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация. Консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Немногие популярные группы оставили в истории музыки такой же яркий и неизгладимый след, как группа ABBA. Появившись в Швеции в начале 70-х, они взяли мир штурмом благодаря своим заразительным мелодиям, отполированными до блеска гармониями и незабываемым выступлениям. Они быстро достигли международной славы и стали одними из самых продаваемых музыкальных коллективов всех времен. Не буду впадаться в подробности ни песни, ни этой группы. Просто великолепнейшая песня, великолепнейшая группа на волнах Радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Диана Гаджиева сидит напротив и готовит новости для вас. Говорит, обожаю май месяц. А вот ты за что любишь май месяц? Я говорю, ну я обожаю май месяц за то, что я иду, допустим, утром в пуховичке легком, потому как холодно. Мне навстречу бежит девочка в платье, кожанке и в сандалях. Далее мимо проходит важная дама в шубе, в норковой обязательно. А неподалеку в зоне выгула собак загорает дед, ну, в общем-то, в маечке и в бриджах. А Татьяна Куртукова, «Синяя вода». Финал часа был именно за ней. Пройдемте в час следующий, прежде сверим часы, они у нас всегда точные.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Комитет Госдумы поддержал продление аккредитации врачей после получения категории. В Дагестане продолжаются выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. И шахматист республики стал абсолютным победителем международного турнира. Теперь подробно. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении подготовленный правительством законопроект, которым предлагается автоматически продлевать аккредитацию врачей на 5 лет после получения квалификационной категории по той же специальности. Сейчас для работы по специальности медработники после получения диплома должны раз в 5 лет проходить аккредитацию. При этом они также могут получить квалификационную категорию, пройдя аттестацию. Категория позволяет врачам получать стимулирующие надбавки и повышает шансы на продвижение по службе. Оборот электроловильных систем предложили запретить, а для нарушителей предусмотреть административную ответственность. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Запрет на использование электроудочек обусловлен тем, что их использование наносит огромный вред ихтиофауне. Губительному воздействию электротока подвергаются все живые организмы в радиусе нескольких десятков метров. Выплаты в связи с утратой имущества из-за стихийного бедствия в Дагестане получили уже 20 816 человек на общую сумму более 800 миллионов рублей. Об этом заявили на совещании у ВРИО вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Единовременную материальную помощь получили 14 928 граждан, а финансовую помощь за утрату имущества первой необходимости – 5 878 человек. Прокуратура Дагестанских огней направила в суд иск с требованием принудительно сформировать и поставить на кадастровый учет земельные участки, предназначенные для бесплатной передачи многодетным семьям и участникам СВО. Как установила проверка, местные власти длительное время не утверждали перечни сформированных наделов. Земля под льготные категории граждан не выделялась, участки не ставились на кадастровый учет, что нарушало их право на получение земли бесплатно. Таймас Темирбеков стал абсолютным победителем международного шахматного турнира «Мемориал Джафарова» в Баку. Дагестанский шахматист без поражений прошел турнирный путь, набрав 8 очков из 9. Кроме золотой медали, он также завоевал заветный третий балл международного мастера и добавил почти 70 пунктов к рейтингу. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Ну а теперь я в рэпе. Пусть пятница ничем не напрягает твои мозги. Для решения проблем, чтобы нашлись рычаги. Желаю добра доработать, поскорее умчаться домой. Будем ждать вас с нетерпением на радио Прибой. Омер Дип в нашем эфире Джокер. Дали информацию о нашем деловом партнере. Ну, рэпер из меня никакой, собственно говоря. Да я и не пил никогда. То, что я не умею, я не делаю. Умею работать здесь на радио, вот я и работаю. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Расул Алибеков в вашей компании на ближайший час.
1: Джиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна, время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Золотая коллекция. Радио Прибой.

0: Знаете, она простая, но выразительная мелодия песни здесь уложена в минорной тональности, в двухдольном размере и диапазоне полутора октав. Но я могу преподавать музыку, да. Это искренняя песня, созданная более 40 лет назад, и сегодня у наших соотечественников пользуется завидной популярностью. Я думаю, в чем успех? Ну, ее успех заключается в том, что каждый слушатель воспринимает песню как личностно значимую, то есть субъективными переживаниями и эмоциями. При этом песня настраивает человека на веру в его мечты и уверенность в завтрашнем дне, то есть дарит надежду на самое лучшее будущее. Вовсе не так. Ну а теперь о главном. Юрий Лоза и «Плод». Великолепнейшее произведение, музыкальное произведение на волнах «Радио Прибой» прозвучало.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
5: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Пока на данный момент мы не знаем, кто такая Виндара, но мы знаем, что песня в ее исполнении под названием «Forget Me» является одной из самых лучших в творчестве, ну и сегодня занимает ведущие позиции на мировых площадках. Впереди немного полезной информации, очень скоро мы с вами услышимся на волнах радио «Прибой». Никуда не уходите, у нас только лучшая музыка.
1: Реклама.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит

0: Рокки — ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: 10:45, время московское, на волнах радио «Прибой». Очень хорошая песня, которую он у кого-то стырил. Филипп Киркоров и песня
1: «Я за тебя умру».
0: Ну да ладно, стырил, от этого-то она хуже не стала, может быть, даже на русском языке где-то и лучше. У меня на сегодня все, я с вами прощаюсь до понедельника. Нет, я не устал, просто у меня выходные, я тоже хочу отдыхать. Всю эту неделю для вас и с вами был Расул Алибеков, услышимся обязательно.

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ: прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
5: Город Каспийск, улица Промышленная, 6.
6: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
7: Ограничение 12+.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Доброе утро, прибойцы! С вами Иза Ахметханова на наших 11.12, пятница, 15 мая. Тот самый день, когда утро пахнет не только кофе, но и скорыми выходными. Ну и пусть говорят, что пятница – день расслабленный, у нас с вами все наоборот. Мы включаемся по полной, потому что ретро-час сам себя уж точно не проведет. Сегодня я хочу пригласить вас в путешествие не просто в прошлое, нет. Прошлое осталось там, где-то в пыльных фотоальбомах, а в музыку, которая сумела пройти сквозь десятилетия и не потерять себя. Это не треки из «Раньше было лучше». Это треки, которые и сейчас звучат так, будто их записали вчера. Только чуть теплее, чуть искреннее, роднее, чуть ближе к сердцу. Погнали!

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
7: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала, 21 мая, Дагестанская государственная филармония. Ева Власова, 12+.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Архив. Мелодии, рождающие воспоминания. Мелодии, рождающие воспоминания.
1: Друзья, сегодня 15 мая, и мир поздравляет музыкантов, чьи имена вписаны в историю красивыми нотами. У нас есть одна именинница, российская певица, актриса и автор песен, урожденная Анастасия Славенская. Мы все привыкли знать ее под псевдонимом Слава. Родилась 15 мая 1980 года в Москве. Ее семья была далека от творчества. Папа работал водителем, мама – экономистом. А сама Настя – это настоящее имя артистки. В детстве увлекалась спортом – карате, волейболом. Но музыка все равно нашла к ней дорогу. Весной 2002 года она встретила режиссера Сергея Кальванского. Ну и их первый же совместный клип на песню «Люблю и ненавижу» стал настоящим хитом на всех музыкальных каналах страны. Затем последовали альбомы «Попутчица» и «Классный», треки «Огонь и вода», «Одиночество», «Расскажи мне, мама», которые до сих пор поют тысячи людей. С днем рождения, Слава! Ну, а мы насладимся той самой песней, первым хитом «Люблю и ненавижу».

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Легендарный хит на радио «Прибой».
1: Легендарный хит мы обязательно послушаем, но вновь вернусь к именинникам дня сегодняшнего. У нас еще одна звезда на российской эстраде, российский певец, композитор, продюсер и актер Дмитрий Ланской. Родился 15 мая 1978 года в Москве. В семье ученых. Петь начал с 14 лет, ну а в 95-м поступил в Гнесинку по классу вокала. В конце 90-х он стал участником золотого состава группы «Премьер-министр». Ну да, в 99-м году группа «Премьер-министр» дебютировала с альбомом «Грязные танцы», а песня «Атомное чувство любовь» стала их первой визитной карточкой. Стиль бойз-бенда с элементами джаза выгодно выделял их среди других коллективов. Именно она, по признанию продюсера, позволила группе занять свою нишу и стремительно набрать популярность. Но давайте вспомним, с чего все начиналось. На волнах радио «Прибой» в ретро-часе «Премьер-министр. Атомное чувство. Любовь».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
4: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
5: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ретро-час на радио «Прибой».
1: Друзья, 11:55. Наше ретро-путешествие подходит к концу, но не спешите переключаться. Ровно в полдень стартует ваш любимый час желаний. То самое время, когда вы пишете, а я читаю, и музыка звучит лично для вас. Телефон для звонка в прямой эфир 91-10-07. Также сообщение шлите к нам в мессенджер Макс. Номер в Максе 8-988-291-10-07. Из Ахмедханова на связи. Оставайтесь с нами.

0: Судакар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дилим,
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. НДС по длительным договорам будут считать по новой схеме. В руководстве Дагестана прошла чистка помощников, и боксеры республики победили на первенстве России. Теперь подробно. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, уточняющий порядок расчета НДС по длящимся договорам. Документ подготовлен для реализации постановления Конституционного суда и призван устранить пробел в статье 168 Налогового кодекса. Новые правила регулируют ситуации, когда налоговое законодательство меняется после подписания договора. В таких случаях поставщик должен будет уплатить НДС, а покупатель не сможет его вычесть. Федор Щукин освободил от обязанностей 12 общественных помощников и одного общественного советника главы Дагестана. Указ об этом был подписан 8 мая. Магомед Рамазанов своим распоряжением также прекратил полномочия 10 общественных помощников председателя правительства Дагестана. Документ был подписан 12 мая, на тот момент еще в Рио председателем правительства республики. По Махачкале с начала года обустроено более 100 контейнерных площадок для сбора ТКО и установлено свыше 1500 баков, об этом сообщает пресс-служба мэрии. В этом месяце планируется установка 40 контейнерных площадок, в каждой из них от 4 до 8 мусорных баков в зависимости от нагрузки территории. Управление жилищно-коммунального хозяйства также регулярно обновляет имеющиеся контейнеры. Ученые Дагестанского государственного университета разработали инновационную технологию очистки воды, сообщает пресс-служба вуза. Технология представляет собой умные стеклянные фильтры, которые под воздействием солнечного света уничтожают бактерии и самоочищаются. Исследователи использовали метод атомно-слоевого осаждения, чтобы нанести на поверхность стекла сверхтонкую пленку, в тысячи раз тоньше человеческого волоса. Эта пленка обладает фотокаталитическими свойствами. Под воздействием света она запускает химические реакции, разрушающие патогенные микроорганизмы и органические молекулы. 4 медали выиграли представители Дагестана на первенстве России по боксу в Калининграде, об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. В турнире состязались спортсмены 17-18 лет. Победу в первенстве одержали Ислам Магомедов и Тимирсултан Тимирсултанов. Серебряная медаль у Рамазана Джамиева. Обладателем бронзовой награды стал Абубакар Аджафаров. В общекомандном зачете сборная Дагестана заняла второе место. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя.
4: Новости на прибое.

0: Желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: 12.06 на наших, друзья, час желаний на радио «Прибой» открыт. С вами Иза Ахмедханова, и в ближайший час мы будем слушать музыку, которую выбираете именно вы. Доброй всем пятницы, да, отличного настроения. Говорят, что в сутках 1440 минут, ну и лишь немногие из них мы запоминаем по-настоящему. Так что пусть следующие 60 минут запомнится вам как время, когда вы сделали что-то или кого-то счастливее. Одним звонком, одним сообщением, одной песней. Это ведь так просто, не правда ли, друзья? Звоните к нам в прямой эфир по номеру 91-1007. Пишите к нам в мессенджер Макс. Номер в Максе 8-988-291-1007. Итак, первое сообщение. Иза, добрый день. Поздравляю мою сестру Патимат. Она сегодня стала мамой во второй раз. Систер, мы так за тебя рады. Поставьте для нее, пожалуйста, Таркана Йоу, твоя Зарина. Ну что ж, мы от всей души поздравляем Зарину с таким прекрасным событием, рождением ребеночка в семье ее прекрасной сестры Патимат. Ну а Патимат и ребенку желаем крепкого здоровья, отличного самочувствия, ну и всего самого прекрасного. Композиция в подарочек в качестве презента прозвучит в исполнении Таркана на волнах радиостанции «Прибой». Еще одно сообщение, друзья. Здравствуйте, радио «Прибой». Можете передать салам алейкум Магомеду и включить любую песню Марьям Казиевой. Меня зовут Мурат. Конечно, можно, Мурат, вам отличного дня. Марьям Казиева в подарок обязательно прозвучит. Ну, а я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.
1: Привет, привет, приветливое радио, радио Прибой. Знаете, счастье оно ведь не любит ждать, не любит откладывать на понедельник, на после отпуска, на когда-нибудь потом. Счастье хочет быть здесь и сейчас. И знаете, один из самых простых способов его поймать – это отправить привет к нам на волну Прибоя. Просто написать «Я помню», «Я думаю о тебе», поставьте песню. Вот такое сообщение в адрес вашего близкого человека порадует, мне кажется, абсолютно каждого. Все остальное сделает музыка, так что пишите к нам на мессенджер Макс. Номер в Максе 8-988-291-1007. Итак, смс-очки уже заждались. Прибой, привет! Прием от Расула. Передаю привет всем, кто сейчас едет в сторону Каспийска на 105-м маршруте. Держитесь за поручни, улыбайтесь, пятница как-никак, и что-нибудь бодрое, например, Апанди Исмаил Гаджиева «Мой ангел», ваш попутчик Расул. Вот такое сообщение к нам поступило. Ну что ж, вам хороших дорог, зеленого света светофора, ну и всего самого прекрасного. Музыка за нами. Далее еще одно сообщение, друзья, Иза родная. Поздравляю любимого мужа Асхаба с повышением. Асхаб, дорогой, ты шел к этому 3 года, и мы все тобой гордимся. Поставьте песню «Еще минута», его любимая, твоя Амина. Ну что ж, Амина, Асхаб, я вас поздравляю с таким прекрасным событием. Ну и подкрепим вашей любимой песней в исполнении Ары Мартиросяна и Любовь Успенская «Еще минута». Кстати, также и моя одна из любимых композиций. Ну и также, друзья, спонсор нашего настроения – ювелирный салон «Росювелир». Ювелирный салон «Росювелир» приглашает вас за изысканными украшениями из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – вы достойны лучшего!
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на 3 принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте. Вкладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
6: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
7: Ограничение 12+.
8: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
9: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
11: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
12: Знаете, что я заметила? Самые теплые слова мы чаще всего держим в себе. Стесняемся, ждем подходящего момента, а он почему-то все никак не наступает. А ведь иногда достаточно просто сказать: «Ты важен для меня». Давайте сегодня в эту пятницу сделаем это. Телефон для связи 91-10-07 и смс на мессенджер «Макс». 8-988-291-10-07. С вами по-прежнему я, Иза Ахмедханова, и еще смс имеются. Добрый день, Прибой. Передаю привет Людмиле Узеевне. Прошу прощения, если вдруг не так озвучила, от Элины. В Каспийске все спокойно. Но хочется напеть трек: в Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно. У нас сегодня Каспийск на связи. Хотим песню «Кукушку» в исполнении Виктора Цоя. Спасибо. Ну что ж, вам, друзья, отличного дня. Пламенный салам из Махачкалы в Каспийск. Ну и далее еще одно смс. Салам, Прибой, передаю привет моему тренеру Арсену. Спасибо за терпение, за веру в нас, за каждый ковер. Поставьте для него и для нас Эльмиру Аминову «Что значит любовь». Твои пацаны. Вот оригинальное сообщение, друзья. Вам на самом деле всего самого хорошего, отличной тренировки, чтоб все только в пользу, во благо. Ну, а я, друзья, напомню, что ювелирный салон «Росювелир» напоминает: эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, абсолютная гарантия качества и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны только лучшего.
13: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
9: Друзья, радио «Прибой» на связи, и мы ждем именно вас. Делайте эту пятницу теплее, пишите прямо сейчас, ну или звоните по номеру 91-1007, номер в Максе прежний, 8-988-291-1007. У нас смс-очка имеется, с удовольствием ее зачитаю. И за добрый день. Сегодня у нас последний рабочий день, и нас не будет целых 10 дней выходных. Желаем крепкого здоровья и мирного неба над головой. Вам легкого эфира от дяди Магомеда и Тимура. И можно любую песню группы «Роксет». Конечно, можно, друзья. Пусть этот день будет максимально легким, продуктивным. Ну и выходные будут на полную катушку. Ну и специально для вас прозвучит группа «Роксет». Ну а я скажу, что час желаний завершает свой ход. Но мы встретимся уже в новом музыкальном на волнах радиостанции «Прибой».

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам летнего отдыха. В детских садах Дагестана заработают психологические службы. И в Махачкале обсудят современные подходы к диагностике лор-патологии. Теперь подробно. Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам летнего отдыха, качества и безопасности товаров для детей. До 22 мая жители регионов могут позвонить в единый консультационный центр службы и проконсультироваться по вопросам безопасности и качества одежды, обуви, игрушек, питания, гаджетов и товаров для активного досуга. Специалисты также расскажут родителям, какие медицинские документы нужны для отправки ребенка в лагерь, как проводится дезинфекция в оздоровительных учреждениях и как организована перевозка детей к месту отдыха. Транс-Россия предлагает оснастить железнодорожные переезды системами автоматической фото- и видеофиксации нарушений. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Инициатива поспособствует достижению целевых показателей по снижению аварийности. Камеры автоматически зафиксируют нарушения, что позволит оперативно привлекать виновных к административной ответственности по фото- и видеоданным. Главная задача – сократить столкновение машин с поездами. В детских садах Махачкалы заработают психологические службы, которые будут взаимодействовать не только с детьми, но и с сотрудниками учреждений. Решение принято после инцидента в детском саде номер 22. Напомню, что 8 мая там получила травму стопы трехлетняя девочка. Ей оторвало фалангу пальца. В Махачкале состоится республиканский научно-практический семинар лор-патологии. В мероприятии примут врачи общей практики, педиатры, пульмонологи, кардиологи и другие. Главный акцент семинара не на лечении отдельного симптома, а на грамотной диагностической логике, когда нужно насторожиться, какие признаки нельзя игнорировать, какие методы обследования действительно обоснованы и в какой момент пациенту требуется междисциплинарный подход. Объединенный мир борьбы отменил все ограничения, ранее действовавшие в отношении спортсменов из России и Беларуси. Теперь представители двух стран смогут выступать на международных турнирах под национальными флагами во всех возрастных категориях, включая взрослые соревнования. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: на нашей волне.
1: Радио «Прибой». Поздравляем! Настрой на 107 FM.
2: Ну, весна – это когда весь мир похож на открытку. Друзья, у нас 15 мая, пятница. День, когда даже часы идут как-то легче. Еще немного, и можно будет выдохнуть, скинуть туфли, включить что-нибудь красивое на волнах прибоя и просто слушать. Но мы с вами не будем ждать вечера. Мы начнем прямо сейчас. С вами Иза Ахметханова. И ближайшие полчаса только музыка и хорошее настроение. Поехали!

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Ну, говорят, что хорошая песня похожа на письмо. Только адресат у нее не один человек, а тысячи. И вот прямо сейчас в наш эфир пришло такое письмо. Свежая композиция, которую, я уверена, найдет своего слушателя, а она уже звучит у нас не одну неделю. Новинка этого сезона. Может быть, именно она станет вашим саундтреком, ассоциирующимся с маем прекрасным. Новинка в исполнении нашего земляка Аслана Гусейнова под названием... Под названием «Как я без тебя». Ну, как мы без твоего творчества, Аслан Гусейнов.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
6: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
9: Ограничение 12+.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, по традиции заглянем в наш календарь. Сегодня 15 мая, день, который богат на смыслы, ну и, конечно, праздники, знаменательные события. Сегодня Международный день климата, праздник, учрежденный по инициативе метеорологов, чтобы напомнить всем нам, что климат – это все-таки ресурс, который нужно беречь. Так что, если сегодня вы решили не мыть машину, чтобы сэкономить воду, у вас есть, знаете, официальное оправдание. Так что, бонзай! В России сегодня день осетинского языка и литературы, друзья. Праздник, приуроченный к выходу в свет 15 мая 1899 года книги Коста Хетагурова «Осетинская лира». Красивый, певучий язык, на котором слагали стихи и песни, знаете, многие поколения. Ну и, конечно, музыкальные события дня сегодняшнего, именно 15 мая 1982 года. Стиви Вандер и Пол Маккартни возглавили чарты с «Everybody and Everybody». Да, еще сегодня родились певица Слава и Дмитрий Ланской, наши отечественные звезды, чьи песни мы с удовольствием слушали в ретро-часе. Но сегодня во всем мире также отмечается Международный день семей, друзья, учрежденный ООН в 1993 году. Знаете, отличный повод позвонить родителям, обнять детей и просто сказать близким, как они вам дороги. Ну, а мы послушаем Арама Карапянина. Семья на волнах. Радиостанция «Прибой».

0: Реклама.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
7: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
8: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Единый корпоративный стандарт трудоустройства ветеранов СВО разработают в Совете Федерации. Глава Минстроя России пообещал решить проблему с подтоплениями в Дагестане. И еще две медали выиграли сандаисты республики на Кубке мира. Теперь подробно. В Совете Федерации ведется работа над созданием универсального корпоративного подхода к трудоустройству участников СВО. Этот подход будет служить своего рода конструктором мер поддержки, позволяющим работодателям адаптировать помощь под свои финансовые ресурсы. В него могут войти более гибкий график работы, расширенное медицинское страхование, программы переобучения, наставничество и многое другое. Правительство определило минимальный объем преференции для самозанятых, которые работают через посреднические цифровые платформы и участвуют в программах пенсионного, социального и медицинского страхования. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. Документ подготовлен для реализации закона об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики, который заработает с 1 октября. Согласно постановлению Кабмина, цифровые платформы, маркетплейсы, сервисы доставки еды, такси и различные агрегаторы услуг будут должны самозанятым партнерам-исполнителям, оформившим пенсионное или медстрахование, преференции в определенном размере от их дохода за предыдущий месяц. Проблемы, связанные с наводнениями и подтоплениями в Дагестане и Чеченской Республике, будут решены. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирак Файзулин в кулуарах форума «Россия и исламский мир», проходящем в Казани. Отвечая на вопросы о мерах Минстроя по снижению числа подтоплений, Файзулин напомнил о положительном опыте ликвидации последствий подтопления в Орске Оренбургской области 2 года назад. Общее количество рейсов из Москвы в столицу Дагестана вырастет до 9 раз в неделю, об этом сообщает перевозчик. 16 мая в расписание добавят дневной вылет по субботам, а с 18 по понедельникам. Время вылета дополнительных рейсов из Домодедова в 10 часов 5 минут, время полета составит 3 часа. Еще две награды серебряного достоинства завоевали представители Дагестана на Кубке мира по ушу саньдо, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта. Обладателями наград стали Джапар Магомедов и Шамиль Абдулмуслимов. Ранее победил на Кубке мира дагестанский спортсмен Арсен Умалатов. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Ой, не знаю, я влюблена в весну. Знаете, вторая половина пятницы также продолжается, друзья. 14:07 на наших. Время, когда хочется замедлиться, посмотреть в окно, поймать себя на мысли, что май, он уже почти лето, а впереди выходные и что-то очень-очень хорошее. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, на волнах радиостанции «Прибой», друзья. И в ближайшие полчаса мы проведем без суеты, без новостей, обязательно с новинками. Возможно, поговорим о пробках, только музыка и настроение. Поехали далее.

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
7: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой».
1: Отличный день, отличная музыка.
2: Ну, отличная музыка также, когда она новая. Новые песни приходят по-разному. Одни сразу, как гром среди ясного неба, другие тихо, на цыпочках. Но сегодняшняя премьера, пожалуй, из тех, что остаются надолго. Послушайте сами, новинка в исполнении Зульфии Архилаевой «Сердянин». Да, на волнах радиостанции «Прибой».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
6: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну а теперь, друзья, традиционная сводка для тех, кто за рулем. Актуальная дорожная ситуация в Махачкале. По данным Яндекс.Карт, у нас прямо сейчас наблюдаются заторы на следующих участках. Итак, в Семендере по проспекту Казбекова. Далее на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. Там заторы в связи с ДТП в среднем ряду. Также у нас зафиксировано ДТП в районе Троллейбусного кольца в среднем ряду. Далее на улице Абдул-Хакима Исмаилова пробки, на Магомед Тагирова в Первой Махачкале в районе Кольца, и также на улице Гайдара Гаджиева. Обе полосы заняты от Троллейбусного кольца до улицы Чиэрова. Далее Агасиева Танкаева также выделена красным. На проспекте Имама Шамиля у нас пробки в районе Троллейбусного кольца, в районе Джумай мечети и на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи Блача. Далее смотрю на улицу Магомеда Яракского. Здесь все стоит, все выделено красным. На проспекте Гамидова, Ирчи Казака, улица Гагарина выделена красным. Заторы также и на кольце на проспекте Амитхан Султана. На Примакова также у нас пробки. Далее в районе ЦУМа у нас на Каркмасова Батырая и на Магомета Гаджиева заторы. Также улица Дзержинского и Гусаева выделена красным. На пересечении улицы Даниялова и Дахадаева довольно большое скопление машин, серьезные пробки. Ну и на пересечении Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. Также на всем его протяжении, на протяжении проспекта Расула Гамзатова также имеются заторы, друзья. Что же у нас в редукторном? В редукторном по проспекту Петра Первого у нас заторы от моста до улицы Азизова. И также на кольце, на пересечении проспекта Насрудинова и улицы Хаджи Булача, также у нас пробки. Друзья, поступило сообщение, что у нас ДТП на проспекте Имама Шамиля в районе пересечения с проспектом Гамидова. Ну, надеемся, что без каких-либо серьезных все-таки последствий, повреждений. Дорогие водители, конечно, просим максимально соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, уважать друг друга. Ну, а мы здесь, чтобы скрасить ваши ожидания. Доброй и безопасной дороги!

0: на нашей волне.
1: Радио «Прибой». Поздравляем! Настрой на 107FM.
2: 14:47 выдают стрелки часов. Пролетели мои 4 часа эфира просто незаметно. Спасибо вам, друзья, что провели эту пятницу со мной. Меня зовут Иза Ахметханова. Сегодня мы слушали, конечно же, ретро. Вспоминали славу Дмитрия Ланского, Стиви Уандера и Пола Маккартни. Передавали приветы, улыбались и наполняли этот день, конечно, любимой музыкой. Впереди вечер, почти выходные, почти все прекрасно. Но пусть они будут теплыми, пусть в них найдется место для тишины, для любимой песни, для разговора по душам. Обязательно для волны прибоя. Не усложняйте жизнь, любите чаще, смейтесь громче. Всем гармонии и счастья. Услышимся уже завтра на волнах радиостанции «Прибой». Всем пока-пока!

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: Реклама на радио.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Инцуполь, Бабаюрт,
1: Гимрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам летнего отдыха. В детских садах Дагестана заработают психологические службы. И в Махачкале обсудят современные подходы к диагностике лор-патологии. Теперь подробно. Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам летнего отдыха, качества и безопасности товаров для детей. До 22 мая жители регионов могут позвонить в единый консультационный центр службы и проконсультироваться по вопросам безопасности и качества одежды, обуви, игрушек, питания, гаджетов и товаров для активного досуга. Специалисты также расскажут родителям, какие медицинские документы нужны для отправки ребенка в лагерь, как проводится дезинфекция в оздоровительных учреждениях и как организована перевозка детей к месту отдыха. Транс-Россия предлагает оснастить железнодорожные переезды системами автоматической фото- и видеофиксации нарушений. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Инициатива поспособствует достижению целевых показателей по снижению аварийности. Камеры автоматически зафиксируют нарушения, что позволит оперативно привлекать виновных к административной ответственности по фото- и видеоданным. Главная задача – сократить столкновение машин с поездами. В детских садах Махачкалы заработают психологические службы, которые будут взаимодействовать не только с детьми, но и с сотрудниками учреждений. Решение принято после инцидента в детском саде номер 22. Напомню, что 8 мая там получила травму стопы трехлетняя девочка. Ей оторвало фалангу пальца. В Махачкале состоится республиканский научно-практический семинар лор-патологии. В мероприятии примут врачи общей практики, педиатры, пульмонологи, кардиологи и другие. Главный акцент семинара не на лечении отдельного симптома, а на грамотной диагностической логике, когда нужно насторожиться, какие признаки нельзя игнорировать, какие методы обследования действительно обоснованы и в какой момент пациенту требуется междисциплинарный подход. Объединенный мир борьбы отменил все ограничения, ранее действовавшие в отношении спортсменов из России и Беларуси. Теперь представители двух стран смогут выступать на международных турнирах под национальными флагами во всех возрастных категориях, включая взрослые соревнования. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

Вот такими восточными мотивами открывается очередной музыкальный час в эфире «Радио Прибой». Царица Востока и Руслан Гасанов только что в нашем эфире. С детских лет нам знакомы сказки, где события развиваются в далеком и загадочном мире Востока. Там всемогущий халиф в одежде бедняка, расхаживающий по ночным улицам Багдада, волшебная лампа Аладдина, символ исполнения желаний, джинн, выпущенный из запечатленного со

0: по-прежнему за сегодняшний день такой прекрасный, даже несмотря на то, что немного дождливый и пасмурный. Приветствую всех, всем желаю доброго дня и отличного настроя.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича – хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Эта зажигательная композиция посвящается родне. Да, друзья, это люди, без которых мир был бы совсем другим. Песню исполняла Нина Халилова, а прослушали мы ее в рамках рубрики «Премьера» на радио «Прибой». Я думаю, в суете дней мы порой забываем сказать самые важные слова тем, кто рядом. Но стоит, наверное, остановиться на мгновение и почувствовать тепло родных сердец, услышать знакомые голоса, увидеть улыбки тех, кто сделал нас такими, какими мы есть. Ну и, конечно, уж по меньшей мере посвящать им вот такие вот замечательные песни, от которых и их сердца, и наши станут, наверное, биться в унисон, и от этого любви в этом мире станет гораздо больше.
1: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Каждый из нас живет в своем собственном мире. Не просто в четырех стенах, а в пространстве чувств, мечтаний, воспоминаний и надежд. И в нем есть место и солнцу, и дождю, и тихим вечерам, и бурным приключениям. И вот в этот собственный мир нам открыли, или приоткрыли, скажем так, дверь Гульханум Гаджиева и Зайнаб Абсаматова в песне, которая так и называется «Мой мир». 15.35 столицам, блок полезной информации прямо по курсу, сразу после легендарная группа «Вая Кундиас» в рубрике «Архив» на Радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
1: Город Каспийск, 30 мая, ресторан «Москва», большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58, 6+.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. Мечта – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
8: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Единый корпоративный стандарт трудоустройства ветеранов СВО разработают в Совете Федерации. Глава Минстроя России пообещал решить проблему с подтоплениями в Дагестане. И еще две медали выиграли сандаисты республики на Кубке мира. Теперь подробно. В Совете Федерации ведется работа над созданием универсального корпоративного подхода к трудоустройству участников СВО. Этот подход будет служить своего рода конструктором мер поддержки, позволяющим работодателям адаптировать помощь под свои финансовые ресурсы. В него могут войти более гибкий график работы, расширенное медицинское страхование, программы переобучения, наставничество и многое другое. Правительство определило минимальный объем преференции для самозанятых, которые работают через посреднические цифровые платформы и участвуют в программах пенсионного, социального и медицинского страхования. Об этом сообщили в Минэкономразвитии. Документ подготовлен для реализации закона об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики, который заработает с 1 октября. Согласно постановлению Кабмина, цифровые платформы, маркетплейсы, сервисы доставки еды, такси и различные агрегаторы услуг будут должны самозанятым партнерам-исполнителям, оформившим пенсионное или медстрахование, преференции в определенном размере от их дохода за предыдущий месяц. Проблемы, связанные с наводнениями и подтоплениями в Дагестане и Чеченской Республике, будут решены. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирак Файзулин в кулуарах форума «Россия и исламский мир», проходящем в Казани. Отвечая на вопросы о мерах Минстроя по снижению числа подтоплений, Файзулин напомнил о положительном опыте ликвидации последствий подтопления в Орске Оренбургской области 2 года назад. Общее количество рейсов из Москвы в столицу Дагестана вырастет до 9 раз в неделю, об этом сообщает перевозчик. 16 мая в расписание добавят дневной вылет по субботам, а с 18 по понедельникам. Время вылета дополнительных рейсов из Домодедова в 10 часов 5 минут, время полета составит 3 часа. Еще две награды серебряного достоинства завоевали представители Дагестана на Кубке мира по ушу-саньда, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта. Обладателями наград стали Джапар Магомедов и Шамиль Абдулмуслимов. Ранее победил на Кубке мира дагестанский спортсмен Арсен Умалатов. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Come with me. Это, друзья, у нас Pasadena и May Wooten только что в нашем эфире. Ну, как вам такой настрой в завершении практически последнего рабочего дня? Сегодня пятница, день недели, друзья, и мне очень хочется пожелать, чтобы сегодняшний день оказался для вас удачным и весьма продуктивным. Искренне надеюсь, что все намеченные планы воплотятся в жизнь, а любые трудности обойдут стороной. Ну, надеюсь, что все поставленные задачи вами достигнуты, и вы с чистой совестью и со спокойной душой отправитесь в выходные дни, которые наверняка проведете в нашей компании.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
8: Ограничение 12+.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Всем привет, это Дима Билан, вы слушаете радиостанцию «Прибой». Всем хорошего настроения, мы вас очень любим. Желаем вам всего самого-самого-самого наилучшего.

0: А вот какое настроение, такое и пение, говорят в народе. И мне кажется, в немного пасмурную погоду вполне себе можно позволить и вот такую зажигательную композицию для того, чтобы, несмотря на погодные условия, все равно улыбаться. Это, друзья, Аслан Гусейнов и песня «Как я без тебя» в рубрике «Премьера» на Радио Прибой.
1: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55-55-70.
1: Реклама на Радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Тейрис Уимс только что в нашем эфире. Это музыкант, певец и автор песен, сочетающий в своем творчестве элементы R&B, блюз, соула, кантри, хип-хопа и поп-музыки. Ну, казалось бы, намешать всего, ну, что получится, а мне кажется, все очень даже прекрасно слышится и слушается нашими аудиослушателями.
1: Погода.
0: Так, что же шлет нам, друзья, наша небесная канцелярия? За окном шумит город, а что там, дождь, солнце или легкий ветерок? Давайте вместе заглянем в прогноз погоды. Сегодня в Махачкале. Сейчас буквально секундочку. Да, сегодня в Махачкале 18 градусов тепла, преимущественно облачно, ветер легкий, восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 17 градусов, ветер изменится на северо-западный, а давление повысится и составит 743 миллиметра ртутного столба. Температура днем не поднимется выше отметки 21 градус по Цельсию, а ночью уже 17 мая не опустится ниже 17 градусов. Ветер будет северо-западный в пределах 5 метров в секунду. В целом по республике я вижу, что... вижу здесь, что есть, конечно, районы и города, где немного дождит. Вот, например, в Кизляре сегодня небольшой дождик и 22 градуса тепла. Вот в Тарумовке 23 градуса и тоже небольшой дождь. В Верхнем Казанище 19 и тоже дождит. В Ленинкенте тоже небольшой дождик и 17 градусов. А вот в Магарамкенте солнечно сегодня и 21 градус тепла. В Биледжи немножечко прохладнее, 19 градусов, но зато нет дождя. В Гиргебеле солнечно, немножко даже облачно и 24 градуса. В Дагестанских огнях 19, а в Дербенте 19 градусов, облачно с прояснениями. В общем, друзья, что хочется сказать. Плохая погода пусть останется за окном, а в душе у вас пусть будет мир, гармония и приятное ощущение уюта. Желаю вам хорошего настроения. А вот оно точно сильнее любой непогоды.
1: Реклама на радио. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Двери «Оптом Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россия расширит взаимовыгодные альянсы в технологиях с другими странами. В Дагестане расчищают подмостовые пространства для прохождения паводковых вод. И «Динамо» Махачкала завершает сезон. Теперь подробно. Россия планирует расширить взаимовыгодные альянсы в технологиях с другими странами. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. По его словам, укрепляя технологический суверенитет, Россия не собирается замыкаться в себе. Страна будет поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование и технологические платформы. Также российский лидер отметил, что у отечественной промышленности и науки огромный потенциал для развития и обеспечения обороноспособности страны. Субъекты могут получить право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по экономической политике. Эксперимент по ограничению продажи электронных устройств потребления табака продлится 5 лет, после чего власти оценят целесообразность распространения запрета на всю страну. Глава МЧС Александр Куренков провел очередное заседание правкомиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков в Республике Дагестан и Чеченской Республике. В обоих регионах восстановлены все системы жизнеобеспечения населения. В Дагестане из двух пунктов временного размещения домой вернулись все 66 человек. Правительством Дагестана организована расчистка подмостовых пространств для безаварийного прохождения паводковых вод. Проведенные мероприятия должны минимизировать риски во время очередного штормового предупреждения, которое ожидается с сегодняшнего дня и до 17 мая. Проект Дагестанского государственного университета «Мобильные университетские смены SkyFOS «Наука и в села» победил в престижном конкурсе Министерства науки и высшего образования России. Ему предоставят грант для организации научно-популярных мероприятий для широкой аудитории, сообщили в пресс-службе вуза. Таким образом, ДГУ уже в третий раз подтвердил статус одного из ведущих центров популяризации науки в Северокавказском федеральном округе. Махачкалинская «Динамо» в заключительном 30-м туре чемпионата России по футболу примет на своем поле московский «Спартак». Встреча состоится 17 мая на Анджи-арене. Все матчи последнего тура начнутся одновременно в 18 часов. Перед последним туром «Динамо» Махачкала с 25 очками занимает 14 место в турнирной таблице. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Жизнь твоя. Музыка.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, приветствую вас с большим удовольствием. Теперь уже в рамках программы «Час желаний» на радио «Прибой». Заканчивается последний рабочий день недели, впереди выходные. Желаю, чтобы каждый час этих дней был наполнен, чем-то очень хорошим. Пусть получится и отдохнуть.

0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: «Росювелир». Друзья, призываю вас делиться впечатлениями от дня сегодняшнего, хорошими, положительными, добрыми эмоциями. Присоединяйтесь к нашему общению, дозвонившись к нам в эфир по номеру телефона 8-988-291-1007, либо отправляйте свои смс-послания в мессенджер Макс. Я с удовольствием зачитаю ваши приветы и поздравления, а также выполню ваши музыкальные заявочки. Ну и напоминаю, что слушать радио «Прибой» можно в социальных сетях ВК «Музыка», «Одноклассники», а также на цифровых платформах «Яндекс.Музыка», «МТС.Музыка», в приложении «Звук» и через все умные колонки. Алиса, Маруся и Салют. Оставайтесь с нами на одной волне. Зачитаю первую порцию смс-очек прямо сейчас. Доброго вечера, Алиса, вам хорошего эфира. Пишу из Табасаранского района. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Абдулы Мирзакиримова. Зажигательную на табасаранском языке. Дарю ее своим сельчанам. Всему Дагестану желаю мира и добра. Спасибо огромное. Прозвучит песня обязательно. Надеюсь, что она понравится всем, кому вы ее адресовали. Далее идем. Ассалам алейкум. Радио «Прибой». Ассалам алейкум. Мой любимый Дагестан. Поставьте, пожалуйста, Гаджилава Гаджилаева «Мои горы». Хочу передать в Толеротинский район родным и близким большой салам. Сам живу в городе Саратове. Ну что ж, и мы шлем вам огромнейший салам. Надеюсь, что мы, радиостанция «Прибой», помогаем вам держать связь со своей родиной, со своими родными и близкими. И если вдруг нахлынули какие-то ностальгические мысли, вы, конечно же, всегда можете написать нам и поделиться ими. Мы поддержим вас в любом начинании. Так, далее идем. Еще одно смс-послание и уже прервемся. Добрый вечер, Алиса. Пишу из города Кизляра. Поставьте, пожалуйста, песню «Между нами». Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Меня зовут Оксана. Оксаночка, шлем вам огромнейший привет. Песня прозвучит обязательно. Я желаю всем приятного прослушивания.

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Час желаний на радио «Прибой».

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Ну, а выбрать то, что нравится, выпадет на долю того, кто сумеет к нам дозвониться, друзья, либо написать в мессенджер Макс. Поступают смс-послания, их становится с каждой минутой все больше и больше. Конечно, я этому рада, поскольку наши слушатели стремятся поделиться своими положительными эмоциями, и это, конечно же, радует. Итак, ассаламу алейкум, любимая радио Прибой. Пишу вам издалека, Республика Саха, Якутия, город Мирный. Да, это действительно очень далеко. Меня зовут Назир, пожалуйста, поставьте хорошую даргинскую песню для моего друга Камалудина, который сидит рядом со мной и слушает радио Прибой. А также хочу пожелать всем землякам здоровья крепкого и долгих лет жизни. Патимат Расулова на даргинском Маджалис. Ну что ж, мы шлем, Назир, вам и вашему другу Камалудину огромный горячий дагестанский салам. Пусть там в городе Мирном вас греет мысли о родине. И, конечно же, песня для вас обязательно прозвучит. Будьте здоровы и счастливы. Так, ну, еще, наверное, одно смс-послание. Здравствуйте, я бы хотела поздравить сына Хайрулу с днем рождения. Пожелать ему здоровья огромного. Береги деду с бабой и быть упертым, как всегда. И передать привет своей любимой маме и дорогому Дадашке. Ну и, естественно, любимой Мадо. И, конечно же, вам спасибо, что вы есть у нас. И песню в исполнении Зайнаб Махаевой «Мой аварец». Ну что ж, мы шлем вам огромнейший привет. Вашей семье благополучие, процветание. Пусть сын растет крепким и здоровым и станет для всей вашей семьи, и для вас, и для ваших родителей крепкой опорой и, конечно же, гордостью. Что касается песни, обязательно прозвучит. Друзья, ну а спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: «Росювелир».

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Реклама.
3: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала, 21 мая, Дагестанская государственная филармония. Ева Власова, 12+.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно. 17:00 на радио «Прибой».

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Комитет Госдумы поддержал продление аккредитации врачей после получения категории. В Дагестане продолжаются выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. И шахматист республики стал абсолютным победителем международного турнира. Теперь подробно. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении подготовленный правительством законопроект, которым предлагается автоматически продлевать аккредитацию врачей на 5 лет после получения квалификационной категории по той же специальности. Сейчас для работы по специальности медработники после получения диплома должны раз в 5 лет проходить аккредитацию. При этом они также могут получить квалификационную категорию, пройдя аттестацию. Категория позволяет врачам получать стимулирующие надбавки и повышает шансы на продвижение по службе. Оборот электроловильных систем предложили запретить, а для нарушителей предусмотреть административную ответственность. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Запрет на использование электроудочек обусловлен тем, что их использование наносит огромный вред ихтиофауне. Губительному воздействию электротока подвергаются все живые организмы в радиусе нескольких десятков метров. Выплаты в связи с утратой имущества из-за стихийного бедствия в Дагестане получили уже 20 816 человек на общую сумму более 800 миллионов рублей. Об этом заявили на совещании у ВРИО вице-премьера Абдурахмана Махмудова. Единовременную материальную помощь получили 14 928 граждан, а финансовую помощь за утрату имущества первой необходимости – 5 878 человек. Прокуратура Дагестанских огней направила в суд иск с требованием принудительно сформировать и поставить на кадастровый учет земельные участки, предназначенные для бесплатной передачи многодетным семьям и участникам СВО. Как установила проверка, местные власти длительное время не утверждали перечни сформированных наделов. Земля под льготные категории граждан не выделялась, участки не ставились на кадастровый учет, что нарушало их право на получение земли бесплатно. Таймас Темирбеков стал абсолютным победителем международного шахматного турнира «Мемориал Джафарова» в Баку. Дагестанский шахматист без поражений прошел турнирный путь, набрав 8 очков из 9. Кроме золотой медали, он также завоевал заветный третий балл международного мастера и добавил почти 70 пунктов к рейтингу. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: Радио «Прибой». Голоса родного края.

0: Иногда кажется, что время стирает все – лица, голоса, моменты. Но есть то, что не подвластно годам, и это, конечно же, память. Она хранит самое дорогое – улыбки близких, теплые встречи, мгновения счастья и даже боль, потому что без нее не было бы, наверное, роста. И эта песня о том, что живет в сердце, даже когда все вокруг меняется. «Память» и Ирина Дубцова, между прочим, одна из последних ее работ в нашем эфире. Друзья, приветствую вас в новом музыкальном. Всем желаю доброго вечера и хорошего настроя.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Амина Амирханова и Жаклина, друзья, подарили нам такую искреннюю работу. Ну и это не просто мелодия, это признание в любви к родным местам, к людям, к той невидимой нити, что связывает нас с землей, где мы выросли. Дагестан, именно так и называлась эта композиция. А прослушали мы ее в рамках рубрики «Премьера» на Радио Прибой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: в шуме большого мира. И некие такие воспоминания о времени, когда эта песня действительно была хитом номер один. И не только у нас, в Дагестане. 18:33 в столице. Я приветствую всех тех, кто только что к нам присоединился. И напоминаю, вы слушаете самое народное радио. Радио «Прибой».
1: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».
2: Реклама на радио. Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: пробки на дорогах.
1: Ну а теперь, друзья, мне кажется, самое время для актуальной информации для всех автомобилистов. Узнаем, какие участки города сегодня требуют особого внимания и как лучше спланировать свой маршрут. По данным сайта 2GIS, 4 балла пробки на данный момент в городе Махачкале. Я вижу несколько ДТП, ну и, конечно же, ситуация такая, достаточно стабильно неприятная, скажем так. В районе троллейбусного кольца со стороны Магомеда Тагирова двусторонняя пробка, такая же пробка со стороны Гайдара Гаджиева, и чуть менее такое положение серьезное со стороны Али Гаджи Акушинского. А вот от троллейбуса кольца до пересечения с улицей Агасиева здесь, конечно же, поужаснее ситуация будет. Так, далее, Абдулхакима Исмаилова тоже в пробках, Азиза Алиева в таком же положении. Дальше, на Гагарина есть заторчики. Так, на генерала Амарова обычно свободно бывает, но сегодня тоже есть заторы, а Митхана Султанова то же самое. Так, что еще могу сказать? Абдулхакима Исмаилова говорила, уже загружено. Давайте посмотрим на центр города. Переместившись сюда, что я вижу? Коркмасова улица загружена, до Ходаева также загружена. Нечто ужасное творится на пересечении улиц Яракского и Батырая. Такая же ситуация, еще более даже ужасная на Эрчи-Казака, на пересечении Эрчи-Казака и Магомеда Яракского, а далее уже на Шамиля и Магомеда Яракского, так, на Яракского на пересечении с улицей Азиза Алиева. В общем, друзья, конечно, здесь радоваться нечему. Коркмасова забита, Даниялова загружена сильно. Гусаева, Магомеда Гаджиева. В общем, такое ощущение, как будто вот сейчас прям переждать лучше, чем выезжать. Потому что я даже свободных улиц назвать не могу. Примакова, та, которая бывает обычно свободна, и то въезд в нее со стороны проспекта Расула Гамзатова тоже вот как-то все призабитенько. Хаджибулача тоже загружена, редукторный поселок тоже в ужасном состоянии. В общем, друзья, честно говоря, порадовать нечему, остается только обратиться к вам с призывом соблюдать ПДД, чтобы не происходило. Это залог вашей безопасности и комфорта всех участников движения. Желаем вам счастливого пути, пусть дорога будет легкой и, самое главное, безопасной. Ну, а я веду Алиса Шахназарова вынуждена с вами распрощаться уже до следующей недели. Желаю вам хороших выходных, теплых, искренних в кругу родных и близких вам людей. Мира, добра и благополучия. До новых встреч в эфире и до свидания.
0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: ООО «Гемотест Кавказ».
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах.
2: Говорит Махачкала. В столице 19 часов.
0: Радио Прибой.
2: Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россия расширит взаимовыгодные альянсы в технологиях с другими странами. В Дагестане расчищают подмостовые пространства для прохождения паводковых вод. И «Динамо» Махачкала завершает сезон. Теперь подробно. Россия планирует расширить взаимовыгодные альянсы в технологиях с другими странами. Об этом заявил президент Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. По его словам, укрепляя технологический суверенитет, Россия не собирается замыкаться в себе. Страна будет поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование и технологические платформы. Также российский лидер отметил, что у отечественной промышленности и науки огромный потенциал для развития и обеспечения обороноспособности страны. Субъекты могут получить право вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по экономической политике. Эксперимент по ограничению продажи электронных устройств потребления табака продлится 5 лет, после чего власти оценят целесообразность распространения запрета на всю страну. Глава МЧС Александр Куренков провел очередное заседание правкомиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков в Республике Дагестан и Чеченской Республике. В обоих регионах восстановлены все системы жизнеобеспечения населения. В Дагестане из двух пунктов временного размещения домой вернулись все 66 человек. Правительством Дагестана организована расчистка подмостовых пространств для безаварийного прохождения паводковых вод. Проведенные мероприятия должны минимизировать риски во время очередного штормового предупреждения, которое ожидается с сегодняшнего дня и до 17 мая. Проект Дагестанского государственного университета «Мобильные университетские смены SkyFOS «Наука и в села» победил в престижном конкурсе Министерства науки и высшего образования России. Ему предоставят грант для организации научно-популярных мероприятий для широкой аудитории, сообщили в пресс-службе вуза. Таким образом, ДГУ уже в третий раз подтвердил статус одного из ведущих центров популяризации науки в Северокавказском федеральном округе. Махачкалинская «Динамо» в заключительном 30-м туре чемпионата России по футболу примет на своем поле московский «Спартак». Встреча состоится 17 мая на Анжи-арене. Все матчи последнего тура начнутся одновременно в 18 часов. Перед последним туром «Динамо» Махачкала с 25 очками занимает 14 место в турнирной таблице. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: История, культура, традиции. Радио Прибой. Объединяем.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8 963 408 6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Радиоприбой.
7: Музыка, за которую не стыдно.

0: shame. Horrible stuff. Proper shame.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
7: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала, 21 мая, Дагестанская государственная филармония. Ева Власова, 12+.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон на волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Маме звонить иногда забываем, а мамин на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
5: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
6: Ограничение 12+.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Песня в стиле шансон на волнах прибоя.
9: Музыка, которая греет

0: Вы слушаете «Радио Прибой». Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Реклама на радио.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
4: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
3: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: отдам.
1: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Аварская поговорка.
1: Герой погибает всего один раз, а трус дважды.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в Тремиата. Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. Тремиата. Красота вне времени.
1: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+. Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Двери «Оптом Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
6: Ограничение 12+.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Букуни баквалли, мазадеткой.
2: Когда чабанов много, овцы теряются.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Артуро.
1: И между нами одна жизнь.
0: Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: ты будешь тем, кто все поймет, и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой.
2: Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Мы на одной волне. На волне Радио Прибой. Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Держать тут выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

0: Реклама.
1: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928.

0: Radio Приboy. The best radio of Dagestan.
1: Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Кизляре. 101.8 FM.
1: Лезгинская поговорка.
2: Акул создусту не лай, акалу душман ксая.
3: Умный враг лучше глупого друга.
1: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
4: Ограничение 12+.
5: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
3: Радио «Прибой». Много новой музыки.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Радио Прибой.

0: Это Прибой. Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

два перона, две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится, ночь короткая в купе.

«Женат на Москве». Ты по площади Сенатской, я по Пресне тороплюсь, словно символ постоянства –

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.